Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: В суши-баре Капибара акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by в мобильном приложении Капибара по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни. Не суммируется с другими акциями сети.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: «Белспецгаз». Газ для вас.
7: Обои. На любой вкус и кошелек.
8: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
9: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
7: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
9: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
7: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
10: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Это «Лидер ФМ», у микрофона Павел Балеш. Из хорошего дня. Сегодня вторник, у нас рабочий, 16 июня, на календаре дождливый день, но не повод для грусти. Я желаю всем отличного настроения, скоро расскажу что-нибудь интересное о сегодняшнем дне.
1: Ты слушаешь

Это была Ольга Серябкина. 7 часов 20 минут. Напомню, что на календаре уже 16 июня. Быстро бежит время. Сегодня о праздниках, о событиях. Всемирный день морской черепахи отмечается. Сегодня чествуют одну из самых древних и невозмутимых жителей планеты. Эти создания пережили динозавров, до сих пор спокойно плывут по своим делам, не обращая внимания на нашу суету. А еще Международный день водопада. Также такой экологический праздник. Придуман для тех, кто готов часами смотреть на падающую воду. И таких людей, конечно же, немало. Это бесплатный сеанс гипноза, шум, перебивающий любые мысли, и радуга в брызгах в качестве бонуса. Конечно же, за водопадами любят действительно наблюдать. Можно смотреть не только на огонь и воду, а вот еще и на водопады. Очень неплохая релаксация. День свежих овощей. Ну, сейчас сезонно, согласитесь. Намек от природы, что пора, наконец, заглянуть в овощные прилавки и, конечно же, самим выращивать овощи. Как раз время для того, чтобы сытно и много кушать зелень. Сегодня она как раз нас радует природы зеленью, огурцами и прочими дарами природы. Поэтому день свежих овощей обязательно отметьте как салатом каким-нибудь. Это очень важно.

0: 7.25, говорим о сегодняшнем дне. Сегодня уже 16 июня. В этот день, в 63-м году, Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. Первая женщина в истории. Она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов, занималась парашютным спортом. Ну а о полете они узнали из новостей. Терешкова довольно тяжело перенесла полет, несмотря на плохое самочувствие. Она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе. Ну а после Терешкова вторая женщина полетела в космос только через 19 лет. Так что важное событие для всей истории, для Советского Союза, ну и, конечно, для всего человечества. Валентина Терешкова, конечно, заслужила признание. Ну а после космические программы стали расширяться не только у нас, и в Соединенных Штатах, да и вообще во всем мире. Ну что ж, про Валентину Терешкову самое время снять и художественный фильм. Возможно, был бы очень интересный и хорошая картина, которая рассказала бы о полете первой женщины в космос.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение. Дополнительной информации по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
1: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Гороскоп на сегодняшний день, в этот вторник, что обещают нам звезды. Овны, не рубите с плеча аккуратность, сегодня выигрышнее. Тельцы, хороший день для дома, быта и спокойных дел. Близнецы, следите за словами, они сегодня особенно весомы. Раки, не прячьте идеи, они могут пригодиться другим и вам. Далее, львы, вашей энергии хватит, чтобы зажечь и себя, и окружающих. Девы, самое время разобрать то, что давно требует порядка. Весы, ищите компромисс, он сейчас сработает лучше всего. Скорпионы, двигайтесь по шагам, и результат вас порадует. Стрельцы, вдохновение рядом, особенно в поездках и новых планах. Что касается козерогов, держите курс на результат, а не на эмоции. Водолеи, смотрите шире, чем обычно, и многое станет понятнее. И рыбы, день для доброты, отдыха и теплого общения.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, сегодня будет облачная погода, осадки продолжительные, ветер западный 3 до 5 метров в секунду, порывы и до 12 метров, воздух прогреется от 15 до 16 градусов.

0: так плохо.
1: 7.49. Продолжаю рассказывать о праздниках, о событиях важных этого дня. 16 июня в далеком 1925 году открылся детский лагерь «Артек». Все мы знаем прекрасно, всесоюзно, всемирно известная детская здравница. Она расположена в 12 километрах от Ялты. На первую смену приехало 80 пионеров. Они жили в палатках на берегу моря. В 30-е годы построили уже небольшие домики. Ну а в годы Великой Отечественной войны «Артек» был эвакуирован в Сталинград, затем в Алтайский край. Ну а при освобождении от оккупантов в 44-м началось восстановление «Артека». И открылась первая послевоенная смена в 44-м году. В 60-е годы активно развивалась международная связь «Артека», шло крупномасштабное строительство, открылись лагеря-комплексы. В советское время путевка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских детей, так и для иностранных школьников. И в дни расцвета ежегодное количество путевок туда составляло 27 тысяч. Также в этот день в США появилась компания, позже известная как IBM. Это произошло в 1911 году. Также в этот день, в 1903 году, зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola. А в Китае в 2016 открылся шанхайский Диснейленд. Вот такие основные события. Всем желаю доброго утра, хорошего настроения. Ну и будем надеяться, что этот вторник запомнится нам чем-то позитивным.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 8:01. Доброго утра. Вторник, 16 июня на календаре. Хорошего всем настроения. В этом музыкальном часе пожелает прекрасного дня Дэвид Гетта с новинкой «Hey You». Звонки, его нежность также. Боб Синклер и Кайза. Прям по курсу Алан Уолкер. Новости, погода. Отличного дня.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Служба занятости окажет содействие желающим переселиться на новое место жительства в сельскую местность с последующим трудоустройством. Предоставляется безвозмездная финансовая помощь. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинет номер 1, телефон 64-57-93. В рамках реализации информационного проекта «Рупор» во Дворце культуры города Лиды состоялась профилактическая акция «Наркотики. Знания против миражей», приуроченная к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Организаторы доказали, что говорить о безопасности, здоровье и правильном выборе можно и нужно с самого раннего возраста через творчество, игру и сказку. Белавия планирует чаще летать в Тель-Авив. Об этом сообщает Белта. С 7 июля по 25 августа увеличивается количество рейсов в Израиль. Авиакомпания будет выполнять полеты 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Минска в 4:10, обратный рейс из Тель-Авива в 11:20. Время местное. Бразильские ученые обнаружили новый вид древнего моллюска, изучая окаменелость возрастом около 400 миллионов лет, найденную в регионе Понта-Гросса в бразильском штате Парана. Находка намного старше эпохи динозавров. Эти моллюски жили примерно на 170-155 миллионов лет раньше. Они обитали в мелководных морях и частично зарывались в грунт. Образцы будут переданы в Бразильский музей естественных наук для дальнейшего изучения. И в завершении выпуска новости компании. 20 июня с 10 до 17 часов. Лида, парковка ТЦ «Лида Парк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв «Белджи» и «Джили». Бесплатно, но по предварительной регистрации. Места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация «Джили-Гродно.BY» и «Белджи-Дефис-Гродно.BY».
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный 3,8 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 15-16 градусов тепла.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе, доставка суши. Суши, пиццы и бургеров порадуют широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
6: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет! Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
7: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: пятница.
1: Отличного утра, 8 часов 15 минут. Напоминаю, что на календаре у нас 16 июня. Хороший, замечательный вторник. Проходит чемпионат мира по футболу с 11 июня по 19 июля. Ну что же, вот, кстати, два американских футбольных болельщика, Остин Франклин и Кевин Аката, были выбраны для необычной работы. Им необходимо посмотреть все 104 матча чемпионата мира по футболу. Они победили в конкурсе на должность главного наблюдателя за чемпионатом мира, обойдя более 6000 претендентов ради экспериментального проекта в Нью-Йорке. Каждый участник проекта получит по 50 тысяч долларов. Специально для проекта был построен смотровой прозрачный куб на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Участники обязаны смотреть в данном кубе в течение 39 дней каждый матч чемпионата мира в прямом эфире. Ну, удивительно, конечно. Поиск кандидатов по всей территории США начался 5 мая. Фанатов просили прислать короткий видеоролик, в котором нужно было объяснить, почему именно их следует выбрать на эту должность. Победители были объявлены 8 июня. Организаторы планировали выбрать только одного участника, но в итоге выбрали двух после невероятного отклика со стороны фанатов по всей стране. Удивительно, да и только. Ну, уже, по крайней мере, чемпионат показывает некие интересные и результаты, и матчи. Вот, например, вратарь сборной Кабо-Верде Вазинья набрал более 2 миллиона подписчиков за несколько часов после матча с Испанией на чемпионате мира. 40-летний голкипер помог своей команде сыграть в ничью со счетом 0-0 и стал лучшим игроком встречи. Вазинья сделал 7

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 25 минут. Бобры спасли лондонское метро. Вот такая новость. Они строительством плотин сумели победить наводнение в метрополитене Лондона. По информации, северная часть британской столицы много лет сталкивалась с проблемами затоплений, которые были решены благодаря возвращению бобров в 23-м году. Животные начали активно строить плотины, превратили территорию в естественную губку, которая удерживала воду. Им удалось сделать то, что не смогли инженеры с помощью дорогостоящих технических сооружений. Ну, действительно, молодцы, сэкономили огромные деньги, да еще и помогли людям. Кстати, сообщалось о том, что и в Чехии бобры за несколько ночей дней соорудили плотину, которую в стране не могли построить 7 лет. Случай произошел в чешском заповеднике. Чешские власти собирались построить там плотину еще с 18 года, но их обогнали бобры. Животные подыскали подходящее место для постройки в дренажном канале и за несколько дней возвели плотину. Таким образом, животные сэкономили властям колоссальные деньги, более миллиона долларов, на сооружение дамбы. Это не первая плотина, которую возводят бобры в заповеднике. Ранее они этим уже занимались, промышляли. Ну, стоит сказать, что они строят их, чтобы поднять уровень воды в местах своего перемещения. Так что природа доказала, что они нуждаются ни в каких бумагах, согласованиях. Все делают тогда, когда нужно, и очень быстро и качественно.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Это был звонкий, 8 часов 34 минуты. Еще раз хорошего утра. Отличного настроения. Кстати, знаете ли вы, что мороженое для здоровья сердца очень хорошо? Исследования утверждают, что оно может быть полезным, полезной едой и даже помогать защищать от сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас у нас как раз летний период, но, правда, пока у нас вроде как пасмурная погода, но, тем не менее, лето как раз, когда потребляют мороженого больше всего. Недавние обсуждения появились вокруг исследований, предполагающих связь между молочными десертами и здоровьем сердца. И хотя это звучит как мечта, все зависит от общего рациона питания, что важно учитывать. Биологически активные вещества молочных продуктов, качественные молочные продукты содержат минералы и жирные кислоты, влияние которых на обмен веществ сейчас активно изучается. Сахар и обработка не все мороженое одинаково полезно. Лучше выбирать варианты с минимальным количеством добавок и меньшим содержанием рафинированного сахара. Главное одно. Конкретное блюдо не определяет ваше здоровье. Его формирует образ жизни и общий баланс питания. Так что баланс — это настоящий суперфуд, как говорят. Ну что ж, мороженое, по крайней мере, как шоколад, наверняка будет все в меру, все полезно. Главное, не употреблять слишком много сладкого.
1: Ты слушаешь

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится у нас облачная погода, осадки. Ветер западный от 3 до 12 метров порывы. Температура воздуха от 15 до 16 градусов тепла.

8 часов 47 минут. Хорошего утра. Любопытная новость. История, значит, пилота канадского арестовали после того, как он совершил более 900 рейсов за 27 лет с поддельной лицензией. Бывшему капитану Джеффри Уоллу, 59 лет, ему предъявили обвинение после того, как он предположительно выполнил те самые 900 коммерческих рейсов, используя поддельную лицензию пилота самолета. По данным региональной полиции, он работал в авиакомпании 27 лет и был капитаном на самолетах Boeing 767, 777, хотя никогда не получал надлежащую лицензию, необходимую для управления такими рейсами. Предполагаемое мошенничество было выявлено во время плановой проверки в аэропорту Торонто. Теперь ему грозит, конечно же, несколько обвинений, включая мошенничество на сумму свыше $5000 и использование поддельных документов. Ну что ж, можно сказать, действительно уникальный случай. Вот такой вот поддельный пилот. Сразу вспоминается фильм «Поймай меня, если сможешь», Леонардо Ди Каприо. Ну, что будет дальше, непонятно. Ну, вот в комментариях люди пишут, что ему уже надо подарить эту лицензию за то, что вот он так хорошо справлялся со своими обязанностями. Помню историю про то, как мужчина, притворявшись, не имея лицензии адвоката, тем не менее выигрывал абсолютно все суды. И, кстати, когда его арестовали, он также выиграл суд, защищая самого себя. Вот такие таланты.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Всем салют, доброго утра, 9 часов, 1 минута. Флорайда в этом музыкальном часе послушаем. Группа «Добро».
4: Море, привет.
3: Новинка от Кайга также в этом музыкальном часе. А еще поиграем через 15 минут. Всем отличного вторника.

0: 5-9, brown eyes.
1: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
2: Качество, дизайн, цена. Учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш проведет выездной личный прием граждан. Он состоится в предстоящую среду, 17 июня, с 13 до 14 часов в Круповской средней школе по адресу Детвянский сельсовет, агрогородок Крупово, улица Школьная, 1. Футбольный клуб «Лида» на выезде обыграл «Оршу». Матч 11-го тура чемпионата страны в первой лиге прошел в субботу и завершился со счетом 2-1 в пользу нашей команды. В первом тайме отличился Роман Грибовский, а победный гол забил Игорь Тыманюк на 83-й минуте встречи. В турнирной таблице «Лида» поднялась на 6-е место. Лидирует «Слуцк». Автопарки транспортных организаций Беларуси в январе-мае пополнились новинками. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минтранса. Всего приобретено 349 единиц пассажирского транспорта, в том числе 284 автобуса, 15 электробусов, 50 троллейбусов. Отмечается, что ежегодно в республике обновляют порядка 10% подвижного состава. В 2025-м максимальный процент обновления зафиксирован в Минской области – 26%. Премьер-министр Великобритании объявил о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет с весны 2027 года. Об этом сообщает Sky News. Кир Стармер добавил, что соцсети вызывают привыкание и различные психические отклонения у детей. В запрет будут включены такие платформы, как Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X и другие. Размер штрафов, которые будут применять в Великобритании, не называется.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный 3,8 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 15-16 градусов тепла.
3: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер.ФМ. Лидер.ФМ.бай.

0: Дер ФМ. Дарим подарки.
1: Начинаем наше состязание. 9 часов и 16 минут. Будем разыгрывать первый подарок на этот день. Сегодня это набор ароматизаторов для автомобиля от Биоспецгаз. Будем слушать в течение 5 секунд объяснение от моей соведущей о каком-то предмете. Ну и на 9703 нужно отправить свой вариант. Про что она говорит или кого говорит. Давайте слушать.
2: Кожа поменяла свой цвет. Очень горячо. Тело стало красивым.
1: Вот что это такое. Пишите варианты.

0: подводим итоги. Ну что, молодцы, правильных ответов много. Еще раз слушаем отрывок.
1: Кожа поменяла свой цвет, очень горячо. Тело стало красивым. Это загар.
0: Загар. Вот что нужно было отправить. И первым сегодня справился с задачей наш радиослушатель. Номер телефона заканчивается на цифры 8713. Поздравляю с победой. Вручаю вам подарок от Билспецгаз. Набор ароматизаторов для автомобиля.
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Суши-баре Капибара акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by в мобильном приложении Капибара по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни, не суммируются с другими акциями сети.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки, ветер западный от 4 до 12 метров в секунду, воздух прогреется до 16 градусов.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Это новый музыкальный час, 10 часов время точное, погода за окном у нас не очень хорошая. Сегодня продолжительные осадки обещают Белгидромет. Ну а в этом музыкальном часе мы обещаем только новые треки и давно проверенные временем. Moonlight — это новинка. Arctic Asti, Егор Крид, Карма. Рики Мартин также появится. Скоро новости о погоде еще более подробно вы узнаете. Всем отличного дня!

0: Лидер FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Акаранила. Доброе утро. Служба «Одно окно» Лидского райисполкома осуществляет большое количество процедур и количество обращений постоянно увеличивается. В настоящее время проводится прием заявлений по 226 административным процедурам. За 5 месяцев текущего года подано около 9500 заявлений. Наиболее распространенными запросами от граждан стали постановка и учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, консультирование по вопросам архитектуры и строительства, постановка на учет в дошкольное учреждение образования. Одна из самых востребованных административных процедур – прием заявления на предоставление арендного жилья. Таких за 5 месяцев поступило 2734. Лидские артисты покорили Кревский замок. В минувшую субботу там развернулся фестиваль «Крева на скрыжалях часу». Творческие коллективы Лидского районного центра культуры и народного творчества стали яркой частью праздника. В атмосферу средневековья гостей фестиваля погружали Народная студия истории искусства эпох средневековья и раннего ренессанса «Дама сердца», а также Народный кукольный театр «Батлейка» отдела ремесел и традиционной культуры. Авиационная академия стартовала в Минске впервые. Образовательная программа для выпускников Национального детского технопарка. Школьники, которые проявили себя на предыдущих программах и выдержали конкурс на отбор на авиасмену. Главный этап – убедительное мотивационное письмо. Так в технодом заехали 15 участников. Каждый день насыщенная программа. Обучение продлится 2 недели. Евросоюз официально запустил переговоры о вступлении Молдовы в сообщество. Открыт первый переговорный кластер так называемых основ из 5 глав. Это правосудие, свобода и безопасность, юридические и фундаментальные права, финансовый контроль, государственные закупки и статистика. По всем этим разделам Кишинев должен привести свое законодательство в полное соответствие с нормами Евросоюза.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный 3-5 с порывами до 10-12 метров в секунду. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
6: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
8: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Билл Гидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки, ветер западный от 4 до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до 16 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер ФМ. Новости.
4: В эфире Анастасия Акаранила. Доброе утро. Более 120 пар заключат брачный союз на Гродненщине в зеркальную дату 26.06.26. Об этом сообщили в Главном управлении юстиции облисполкома. Больше всего женихов и невест, 35 пар, официально зарегистрируют отношения в этот день в Гродно. Среди райцентров области больше всего пар, желающих пожениться 26 июня, в Лиде. В городе официально появится 20 новых семей. Кроме того, в этот день одна супружеская пара торжественно отметит золотой юбилей – 50 лет совместной жизни. Сотрудники отдела ЗАГС проведут торжественную церемонию, где будут традиционный обмен кольцами, свадебный поцелуй, свадебный вальс, вручение диплома золотых юбиляров и занесение имен мужа и жены в почетную книгу юбиляров Лидчины. В Волковыске сын обокрал отца. Об этом информирует УВД Гродненского облисполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
5: 12 июня в Волковыске РОВД обратился 60-летний местный житель. Он сообщил, что при неизвестных обстоятельствах из кладовки его дома исчезло 16 тысяч белорусских рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. Фигурант знал, где отец спрячет сбережения. И при удобном случае похитил их. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Действием задержанного дана правовая оценка за кражу в крупном размере. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. К слову, ранее гражданин не отличался примерным поведением. За его плечами уже имеется судимость.
4: Ровно 20 лет назад состоялось торжественное открытие нового здания Национальной библиотеки. Все этапы строительства заняли 3,5 года. Здание уникальное не только по форме, но и по наполнению. В фондах хранятся миллионы документов на различных носителях. Никогда не бывает пусто в читальных залах, их в библиотеке 17. Ежедневно «Алмаз» принимает до 2500 человек. Здесь работают современные электронные сервисы, проходят выставки, научные конференции и культурные события. Национальная библиотека тесно сотрудничает с зарубежными коллегами. 8 человек погибли при крушении стратегического бомбардировщика Б-52 в Калифорнии. Самолет выполнял плановый испытательный полет в рамках программы модернизации радиолокационного оборудования. Авария произошла через несколько минут после взлета с авиабазы «Эдвардс». Спасти никого не удалось. Экипаж включал военнослужащих, гражданских сотрудников и подрядчиков. Б-52 находится в эксплуатации с 1955 года. Последняя катастрофа с жертвами произошла в 2008 году.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный 3-5 с порывами до 10-12 метров в секунду. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.
3: Лидер ФМ.

0: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
4: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
3: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
4: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
3: Узнай больше о безопасности на 112.by.
4: Проведи время с пользой!
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аута». С вами я, Настя Коронила. Итак, стартуем.
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» на выезде обыграл «Оршу». Матч 11-го тура чемпионата страны в первой лиге прошел в субботу и завершился со счетом 2-1 в пользу нашей команды. В первом тайме отличился Роман Грибовский, а победный гол забил Игорь Тыманюк на 83-й минуте встречи. В турнирной таблице «Лида» поднялась на 6-е место. Лидирует в первой лиге «Слуцк».
0: Второй тайм.
1: Минск занял 2-е место в розыгрыше Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. В решающем поединке турнира в португальском «Назаре» чемпионы Беларуси уступили швейцарскому клубу 54 со счетом 4-6. Отмечу, что лучшим голкипером турнира признан вратарь Минска и сборной Беларуси Михаил Августов.
0: Овертайм.
1: Мешков «Брест» стал победителем дивизиона «Восток» Сехолиги. В решающем поединке на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» хозяева долго уступали питерскому «Зениту», но ближе к концу встречи переломили ход игры и победили со счетом 24-22. В матче за бронзу минский «СКА» в дополнительное время одолел ставропольский клуб «Виктор» с результатом 40-36.
0: Пенальти.
1: Белорусы взяли 7 наград континентального форума по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в португальском Монте-Мор-Увелью. На счету наших спортсменов 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Всего континентальный форум в Португалии собрал атлетов из 39 стран. Нашу команду представили 27 спортсменов.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Суши-бар Капибара дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Обои. На любой вкус и кошелек.
7: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
6: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
10: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
11: Как дела, родной?
10: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
12: Привет, чемпион.
10: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
13: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки, ветер западный от 4 до 12 метров в секунду, воздух прогреется до 16 градусов.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 12 часов 1 минута. Доброго дня. Погода сегодня пасмурная у нас, но впереди у нас только горячие и самые новые треки. От Зиверт послушаем. Hello Match также в этом музыкальном часе. Это белорусские исполнители. Stick With You – это новинка. Впереди горячий хит Дракула, немного новостей и поиграем.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На учебно-тренировочном полигоне Гродненских электрических сетей проходят областные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи. В них участвуют 4 команды из филиалов электрических сетей «Гродноэнерго» – Гродненских, Волковысских, Лидских и Ашмянских. В составе каждой бригады мастер, 3 электромонтера, один из них – производитель работ, и оператор беспилотного летательного аппарата. Победители определят в командном зачете, а также в личных номинациях «Лучший мастер» и «Лучший электромонтер». Итоги соревнований подведут 19 июня. 12 июня по всей стране прошли выпускные вечера для 11-классников. В этом году путевку во взрослую жизнь получили более 58 тысяч юношей и девушек. Попрощался со школой и 831 выпускник Лидского района. Главных героев вечера чествовали в торжественной обстановке. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Оперативники наркоконтроля Гомельской области при силовой поддержке бойцов ОМОНа с поличным задержали жителей областного центра 42 и 45 лет, ранее судимых за незаконный наркооборот, пишет Белта. Фигуранты организовали 2 интернет-магазина по продаже наркотиков для распространения на территории Гомельской и Минской областей. В тайниках и подвальном помещении обнаружили и изъяли 1,5 килограмма марихуаны, а также ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, деньги, упаковочные материалы и весы. Установлен канал поставки марихуаны в наркомаркет соседнего государства, который организовали 54-летние и 56-летние гомельчане. По месту их жительства обнаружено и изъято 6 килограммов вещества. Возбуждены 3 уголовных дела. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Президент России подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости. Начались работы по подготовке к голосованию. В стране пройдет более 2200 кампаний. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер западный 3-5 с порывами до 10-12 метров в секунду. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8-154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12 часов 16 минут. Мы разыгрываем очередной подарок и, конечно же, будем определяться с нашим победителем. В этом музыкальном часе у нас довольно вкусный и замечательный подарок. Ролл «Сливочная креветка» от Капибара по адресу Лида, улица Советская, 23. Победитель отправится в суши-бар, ну и, конечно, отметит свою победу. От меня некий вопрос. Я спрашиваю, правда или ложь то, что я утверждаю. Ну и на 9703 нужно после того, как я озвучу это самое утверждение, отправить свой вариант. Правду я говорю, либо ложь. Не надо присылать, правда или ложь, вот прямо сейчас. Итак, правда или ложь, что Меркурий состоит из углекислого газа? 9703.

0: дарим подарки.
1: Ответов много, самых разных, но в основном неверные. Итак, правда или ложь, я спрашивал, что Меркурий состоит из углекислого газа. На 9703 нужно было отправить вариант «ложь». Это ложь. 9129, так заканчивается номер телефона абонента, кто стал сегодня победителем и кому сегодня достается подарок «Ролл-сливочная креветка» от суши-бара «Капибара» по адресу Лида, улица Советская, 23.
0: Наш

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Предприятие «Реалпласт» приглашает на работу монтажников окон и дверей из ПВХ. Возможное обучение. Справки по телефону 8029 665 94 74.

0: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение дополнительной информации по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
4: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки, ветер западный от 4 до 12 метров в секунду, воздух прогреется до 16 градусов.
2: Лидер FM.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Всем привет, еще 13 часов и 1 минута с обеденным перерывом. Приятного аппетита, отменного настроения всем слушателям. У нас впереди новинка «Магнетик». Группа «Градусы» также появится. Старый добрый хит Эминем и Риана «The Monster» в этом музыкальном часе. Обязательно поиграем, не пропустите еще одну игру через 15 минут.
0: Активный день с Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Органы погранслужбы Беларуси с начала года выявили 12 фактов незаконного ввоза беспилотных летательных аппаратов из ЕС, а также случаи хранения и использования на территории страны. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. 9 июня житель Лиды намеревался ввести из Евросоюза через пункт пропуска Брузги два беспилотника. Летательные аппараты изъяты сотрудниками Гродненской погрангруппы. Проводятся дальнейшие разбирательства. Подведены итоги творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры. Дипломом лауреата награжден коллектив «Лида Медиакомпании». Он отмечен в номинации «Лучший цикл материалов в СМИ», направленный на повышение уровня правовой культуры населения. Стали известны первые соперники Минского «Динамо» на старте нового сезона континентальной хоккейной лиги. Первый матч в регулярке команда проведет 7 сентября дома против нижегородского «Торпедо». 10 сентября «Динамо» примет шанхайских «Драконов», а 12 числа в гостях сыграет против московских «Одноклубников». Чемпионат КХЛ стартует 5 сентября. Число жертв землетрясения на филиппинском острове Минданао увеличилось до 68. Пропавшими без вести числятся 33 человека. Последствия стихии затронули около 1 миллиона 400 тысяч человек. Из них 18,5 тысяч были размещены в эвакуационных центрах. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у южного побережья острова Минданао утром 8 июня. Местные власти сообщили о повреждении 68 тысяч домов, из которых более 12 тысяч были полностью разрушены. И в завершении выпуска. 20 июня с 10.00 до 17.00 Лида, парковка ТЦ «Лида Парк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв «Белджи» и «Джили». Бесплатно, но по предварительной регистрации места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация «Джили-Гродно.by» и «Белджи-Гродно.by».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер западный 3,5 с порывами до 10-12 метров в секунду. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение, дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».
6: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Ну что ж, дорогие мои, начинаем нашу игру. 13 часов и 16 минут. Готовьте свои мобильные телефоны. Номер 9703 обязательно вам понадобится, чтобы выиграть подарок, который сегодня достанется нашему чемпиону. Это цилиндр замка плюс 5 ключей от предприятия «Реалпласт», которое производит из окна и двери из ПВХ по адресу Лида, улица Дзержинского, 73. Я озвучиваю вопрос. Как и всегда, на этот вопрос дают три варианта ответов. Вы выбираете правильный вариант, на ваш взгляд, и отправляете на номер 9703. Первый правильный ответ будет поощрен подарком, аплодисментами и званием чемпиона. Не цифрами 1, 2, 3, а прописывайте верный ответ и получаете за это подарок. Ну и, внимание, вопрос. Сколько лет проходит между ситцевой и золотой свадьбой? 11, 25, либо 49? 9703.
0: Дарья!

0: от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Ареалпласт» по адресу Лида, улица Дзержинского, 73.
1: Новый хит представляет СТО «Лидрем Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в «Пинскдрев» рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Реклама на «Лидер FM» 54 70 75.

Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки, ветер западный от 4 до 12 метров в секунду, воздух прогреется до 16 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют, как вам дождики, как вам эта погода в этот вторник? Сегодня обещают нам осадки, но мы обещаем только новые треки. Self-Aware в этом музыкальном часе, новинка. А Настя и Дима Билан также со своим дуэтом. Paloma Faye также появится. А еще мы поиграем, услышимся уже в дневном сеансе через 15 минут. Не переключайтесь.

0: партнер новостей суши-бар Сушими.
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Госавтоинспекция Личины подвела итоги профилактического мероприятия, направленного на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта, велосипедистами и водителями средств персональной мобильности. Оно проходило с 11 по 14 июня, рассказывает инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
5: За период проведения профилактического мероприятия дорожно-транспортных происшествий с указанной категорией участников дорожного движения зарегистрировано не было. Однако без нарушений правил дорожного движения не обошлось. Всего было выявлено и пресечено 33 факта нарушения правил дорожного движения, из которых 14 нарушений были допущены водителями мотоциклов. 17 нарушений было допущено велосипедистами, из которых 16 велосипедистов двигались по проезжей части дороги при наличии обочины и тротуара. А также 2 факта нарушения правил дорожного движения было выявлено со стороны водителей средств персональной мобильности. Цифры, безусловно, не маленькие для нашего региона, однако пресечение данных нарушений правил дорожного движения позволили не допустить дорожно-транспортных происшествий с указанной категорией водителей. Госавтоинспекция акцентирует внимание на том, что соблюдение правил дорожного движения – залог всеобщей безопасности.
4: Фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна» пройдет в Лиде. Он запланирован на следующее воскресенье, 28 июня. Местом проведения станет площадь у Дворца культуры. Начало мероприятия в 16 часов. Будут работать различные тематические площадки, которые помогут заявить о себе, найти единомышленников и раскрыть свой потенциал. Брест с 20 по 22 июня приглашает на масштабное мероприятие, посвященное 85-летию начала Великой Отечественной войны. В декорациях цитадели покажут спектакль «Брестская крепость». За ним последует митинг-реквием и возложение цветов к вечному огню. Главная интрига – военно-историческая реконструкция обороны цитадели, которая пройдет 22 июня на рассвете. Австралийские авиакомпании повысили стоимость билетов и сократили число рейсов из-за роста стоимости авиационного топлива. Об этом сообщает ТАСС. Стоимость авиационного топлива в начале июня была более чем на 40% выше, чем в середине февраля. Авиакомпания Virgin Australia с марта повысила тарифы на внутренних рейсах примерно на 5%. Крупнейший авиаперевозчик страны Qantas также увеличил стоимость билетов, однако масштаб повышения не раскрывается. Кроме того, были приостановлены или отменены полеты по маршрутам Аделаида – Маунт Гамбер, Алис Спрингс – Брисбен и Дарвин – Голд Кост. И в завершении выпуска. 20 июня с 10.00 до 17.00 Лида, парковка ТЦ «Лида Парк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв в Белджи и Джили. Бесплатно, но по предварительной регистрации места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация jili.grodno.by и belgi-grodno.by.
3: Лидер FM. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем дожди. Ветер западный 3,7 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси. Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните – чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
6: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
7: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
8: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
9: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
10: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся.
11: Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Это дневной сеанс на волнах Лидер ФМ. Будем угадывать очередной фильм по аудиофрагменту, который подготовлен специально для вас. Если вы киноманы и знаете много хороших, замечательных лент, то тогда готовьте свои мобильные телефоны. Номер 9703 вам понадобится для того, чтобы выиграть подарок. Сегодня это скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Фрагмент из фильма будет длиться 20 секунд. Вы вспоминаете название ленты и на 9703 отправляете. Первый правильный ответ будет поощрен подарком. Давайте слушать.
2: Китайская станция в сотни километров. Сейчас прокатимся с ветерком.
3: Не получится.
2: Да запросто.
3: Нет топлива, я уже пробовала.
2: Ерунда, мы что-нибудь придумаем.
3: Я все перепробовала.
2: А двигатели мягкой посадки?
3: Они для посадки, так что...
2: Что взлет, что посадка одно и то же. Тебе что, не говорили на тренингах?
3: Я на тренажере никогда до посадки не доходила.
2: Но ты же об этом знаешь.
3: Я каждый раз разбивалась.
2: Слушай,
3: и
2: ты
3: это...
2: ты хочешь вернуться или остаться здесь?
1: Вот такой интересный момент. Теперь варианты. Жду, пишите.
0: Дневной сеанс.

0: Замечательные актеры Сандра Буллок и Джордж Клуни. Ну а картина называется «Гравитация» 2013 года. Что я могу сказать? Что правильного ответа у нас так и нету. Не прислали его, к сожалению. Нет у нас сегодня победителя, поэтому подарок останется у нас. Ну а напомню, пытался я сегодня разыграть приз. Это скидка 30 рублей на подологический педикюр от центра подологии «Витасвет». Ну а, кстати, почему именно эту картину загадал? Сегодня, в этот день, в 1963 году состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Ну а фильм как раз-таки о том, как женщина-космонавт пыталась справиться с космической проблемой и вернуться на Землю со своего полета.
1: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 3 до 11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 12 градусов, а днем до 17.
1: Лидер ФМ. Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным. 94.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Комитетом госконтроля Гродненской области изучается вопрос качества и доступности оказываемых бытовых услуг, в том числе жителям сельских населенных пунктов. В этих целях 22 июня по телефонам в Лиде 80154-64-6505 и в Гродно 80152-79-88-31 пройдет горячая телефонная линия с населением. С 10 до 12 часов можно будет сообщить о проблемах в работе комплексных приемных пунктов, в том числе передвижных комплексов, о качестве и доступности оказываемых бытовых услуг по ремонту бытовой техники, одежды и обуви, стирке и химчистке, парикмахерских услуг, а также об иных проблемных вопросах в этой сфере. Поступившая информация будет тщательно изучена. На минувшей неделе в Марьиной Горке проходил чемпионат и первенство Республики Беларусь по ракетомодельному спорту. В составе сборной команды Гродненской области в соревнованиях принимал участие учащийся ракетно-модельного кружка Элитского районного центра творчества детей и молодежи Николай Редько. У него в итоге 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая медали. Подготовил победителя соревнований педагог дополнительного образования Валерий Гробовский. Маг на площади, равной 10 футбольным полям, уничтожили за минувшую неделю правоохранители на Гродненщине, пишет Белта. Выявлено 4 крупных очага в Мостовском, Свислочском, Берестовицком и Карелическом районах. Сотрудники милиции уничтожили 11 тонн дикорастущего мака на общей площади более 7,5 гектаров. Специальная программа «Маг» продлится по 15 сентября. Руководство МЛ «Витебск» отправило в отставку главного тренера Магомеда Адиева и его ассистента Филиппа Соколинского. Адиев возглавил команду 28 апреля. Под руководством российского специалиста МЛ «Витебск» провел 7 матчей, в которых одержал 4 победы, 1 раз сыграл в ничью и потерпел 2 поражения. Исполняющим обязанности главного тренера чемпионов Беларуси будет капитан команды Сергей Баланович.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем дожди. Ветер западный 3,7 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

0: FM. Дарим подарки.
1: А мы продолжаем разыгрывать подарки. Очередной трофей кому-то сейчас уйдет. В ближайшие пару минут будем разыгрывать брат магазина «Клад интерьеров» по Шевченко 6А. Я озвучу какой-то вопрос. На номер 9703 нужно отправить правильный ответ. И справиться с задачей необходимо раньше остальных. Ну что, вопрос сегодня следующий. Сегодня отмечается день рождения известного всесоюзного пионерского лагеря. В 1925 году, 16 июня, он распахнул свои двери. Про какой лагерь идет речь? Пионерский лагерь всем известный. Номер 9703.
0: Дарим

0: правильных ответов достаточно. Сегодня я рассказывал об очень известном всесоюзном пионерском лагере. Но вот про какой лагерь шла речь, на номер 9703 нужно было отправить свой вариант. Это, конечно же, Артек, у которого сегодня день рождения. Нашим победителем сегодня стал наш участник 2904, последняя цифра номера телефона абонента. Принимайте поздравления и бра от магазина «Клад интерьеров» по Шевченко 6А.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по...

0: Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем нет экстремизму.
5: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
6: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
5: Не ври! Мам, ты где?
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
9: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

FM. Слушай то, что нравится.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 3 до 11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 12 градусов, а днем до 17.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. С 1 июня по 15 сентября на территории Беларуси проходит специальная программа МАК. Ее цель – уничтожение сырьевой базы для наркотиков, изъятие из оборота незаконных веществ и проведение разъяснительной работы среди владельцев земельных участков. Сотрудники отдела внутренних дел Лидского райисполкома на регулярной основе проводят рейдовые мероприятия, чтобы выявить места произрастания наркотических растений. Вчера при осмотре территории Лидского района сотрудники милиции выявили произрастание растения, содержащего запрещенные вещества, после чего его уничтожили. 10-й юбилейный конкурс ручной козьбы «Звенить коса живи вёска» состоится в предстоящую субботу 20 июня на Личине. Местом его проведения станет открытая площадка в агрогородке Гончары. Начнется мероприятие в 20 часов. В спорте прежде всего необходим результат, и на это должны быть все ориентированы. Об этом президент заявил на совещании в Минске, пишет Белта. Оно было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики. Что касается хоккейного клуба «Динамо Минск», то президент отметил, что это важный идеологический проект, который необходимо развивать. Работники метро Бухареста сообщили о массовом распространении клопов в нескольких депо и предупредили, что насекомые могут попадать в вагоны поездов, а затем и в дома пассажиров. Об этом сообщает местный телеканал. Один из сотрудников на условиях анонимности сообщил, что управляющая метрополитеном компания не вызывает дезинсекторов из-за отсутствия финансов. В компании ситуацию не комментируют.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем дожди. Ветер западный 3,7 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Суши-бар Капибара дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аута». С вами я, Настя Коронила. Итак, стартуем.
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» на выезде обыграл «Оршу». Матч 11-го тура чемпионата страны в первой лиге прошел в субботу и завершился со счетом 2-1 в пользу нашей команды. В первом тайме отличился Арман Грибовский, а победный гол забил Игорь Тыманюк на 83-й минуте встречи. В турнирной таблице «Лида» поднялась на 6-е место. Лидирует в первой лиге «Слуцк».
0: Второй тайм.
1: Минск занял второе место в розыгрыше Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. В решающем поединке турнира в португальском «Назаре» чемпионы Беларуси уступили швейцарскому клубу 54 со счетом 4-6. Отмечу, что лучшим голкипером турнира признан вратарь Минска и сборной Беларуси Михаил Августов.
0: Овертайм.
1: Мешков «Брест» стал победителем дивизиона «Восток» Сехолиги. В решающем поединке на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» хозяева долго уступали питерскому «Зениту», но ближе к концу встречи переломили ход игры и победили со счетом 24-22. В матче за бронзу минский «СКА» в дополнительное время одолел ставропольский клуб «Виктор» с результатом 40-36.
0: Пенальти.
1: Белорусы взяли 7 наград континентального форума по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в португальском Монтемор-Увелью. На счету наших спортсменов 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Всего континентальный форум в Португалии собрал атлетов из 39 стран. Нашу команду представили 27 спортсменов. А с 26 по 30 августа в польской Познани пройдет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение. Дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
1: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 3 до 11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 12 градусов, а днем до 17.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мини в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 20 июня, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Лидским зональным центром гигиены и эпидемиологии на минувшей неделе проведен лабораторный контроль качества воды поверхностных водных объектов, на которых разрешено купание в нынешнем году. В Лиде по улице Мицкевича, вблизи деревни Малыковщизна и в Березовке по улице Корзюка. Пробы соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В Гродненском районе на озере Белое спасатели Освод обнаружили тело мужчины. Об этом пишет Белта. 14 июня в милицию поступило заявление от жительницы района о пропаже ее супруга 1978 года рождения. На следующий день велись поисковые работы. Около 14.00 в озере Белом у агрогородка Озеры в 20 метрах от берега на двухметровой глубине спасатели обнаружили тело мужчины. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются. 17 июня учения с НАТО начнет Армения. На ее территории пройдут маневры «Орел-партнер» с США, Францией и Грецией. По сообщению Минобороны, тренировки – часть подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Их цель – повысить уровень оперативной совместимости подразделений, обменяться передовым опытом в области управления и тактической связи. Ереван с 1 января 2024 года заморозил свое участие в УДКБ. В апреле 2026 премьер Армении на встрече с генсеком НАТО заявлял о важности для Еревана углубления партнерства с альянсом. И в завершении выпуска. 20 июня с 10.00 до 17.00 Лида, парковка ТЦ «Лида-парк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв в Белджи и Джили. Бесплатно, но по предварительной регистрации, места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация jili.grodno.by и belgi-grodno.by.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем дожди. Ветер западный 3,7 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 16-17 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу. Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича, 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
2: Всем привет! Трое нетрезвых друзей в Китае стали вирусными после того, как попытались избежать обвинения в вождении в нетрезвом виде, толкая свою машину домой вместо того, чтобы ехать на ней. После ночной гулянки они решили, что пока никто не находится за рулем автомобиля, закон они не нарушают. Двое друзей толкали машину, а третий пытался управлять ею снаружи. Однако эта хитроумная уловка все равно привела к их неприятностям. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и постановила, что их действия нарушали правила дорожного движения. История быстро распространилась по соцсетям, вызвав одновременно смех и недоверие. Она также стала поводом для более широкой дискуссии о том, что незнание закона не освобождает от ответственности. Теперь друзья, конечно же, заплатят штраф и, возможно, лишатся своих прав на управление транспортным средством. Я желаю всем отличной дороги, соблюдайте правила дорожного движения.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение. Дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альта-гамма от салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер – ваш статус.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 3 до 11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 12 градусов, а днем до 17.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Более 120 пар заключат брачный союз на Гродненщине в зеркальную дату 26.06.26. Об этом сообщили в Главном управлении юстиции облисполкома. Больше всего женихов и невест, 35 пар, официально зарегистрируют отношения в этот день в Гродно. Среди райцентров области больше всего пар, желающих пожениться 26 июня, в Лиде. В городе официально появится 20 новых семей. Кроме того, в этот день одна супружеская пара торжественно отметит золотой юбилей – 50 лет совместной жизни. Сотрудники отдела ЗАГС проведут торжественную церемонию, где будут традиционный обмен кольцами, свадебный поцелуй, свадебный вальс, вручение диплома золотых юбиляров и занесение имен мужа и жены в почетную книгу юбиляров Лидчины. Комитетом госконтроля Гродненской области изучается вопрос качества и доступности оказываемых бытовых услуг, в том числе жителям сельских населенных пунктов. В этих целях 22 июня по телефонам в Лиде 80-154-64-65-05 и в Гродно 80-152-79-88-31 пройдет горячая телефонная линия с населением. С 10 до 12 часов можно будет сообщить о проблемах в работе комплексных приемных пунктов, в том числе передвижных комплексов, о качестве и доступности оказываемых бытовых услуг по ремонту бытовой техники, одежды и обуви, стирке и химчистке, парикмахерских услуг, а также об иных проблемных вопросах в этой сфере. Поступившая информация будет тщательно изучена. На учебно-тренировочном полигоне Гродненских электрических сетей проходят областные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи. В них участвуют 4 команды из филиалов электрических сетей «Гродноэнерго» – Гродненских, Волковысских, Лидских и Ашмянских. В составе каждой бригады мастер, 3 электромонтера, один из них – производитель работ, и оператор беспилотного летательного аппарата. Победители определят в командном зачете, а также в личных номинациях «Лучший мастер» и «Лучший электромонтер». Итоги соревнований подведут 19 июня. На минувшей неделе в Марьиной Горке проходил чемпионат и первенство Республики Беларусь по ракетомодельному спорту. В составе сборной команды Гродненской области в соревнованиях принимал участие учащийся ракетно-модельного кружка Лидского районного центра творчества детей и молодежи Николай Редько. У него в итоге 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая медали. Подготовил победителя соревнований педагог дополнительного образования Валерий Гробовский. И в завершении выпуска. 20 июня с 10.00 до 17.00 Лида, парковка ТЦ «Лида Парк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв «Белджи» и «Джили». Бесплатно, но по предварительной регистрации, места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация «Джили.Гродно.BY» и «Белджи.Гродно.BY».
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем дожди. Ветер западный 3,7 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: В суши-баре Капибара акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работает выходные и праздничные дни. Не суммируется с другими акциями сети. Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается. Предприятие «Реалпласт» приглашает на работу монтажников окон и дверей из ПВХ. Возможное обучение. Справки по телефону 8029-665-94-74.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в «Пинскдрев» рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
6: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Хорошего вечера. Британский путешественник Джеймс Кетчелл стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие по суше, воздуху и морю. Он 13 июня завершил свое кругосветное плавание, финишировав в портовом городе Госпорт в графстве Гэмпшир на юге Англии. В одиночное путешествие британец отправился из этого же города в июле 25-го. За время экспедиции его 12-метровая яхта преодолела около 55 тысяч километров. Парусное путешествие стало третьим этапом его кругосветных экспедиций. В 2003 году он объехал земной шар на велосипеде, преодолев около 29 тысяч километров, а в 2019 совершил кругосветный перелет на автожире протяженностью около 44 тысяч километров, установив мировой рекорд Гиннесса. Как отмечается, путешественник активно занимается просветительской деятельностью, выступает перед молодежью и является автором книг о своих экспедициях. Я желаю хороших всем новостей!

0: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение, дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
0: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Достоверно, оперативно,
0: качественно, с любовью.
5: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 3 до 11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 12 градусов, а днем до 17.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лиде в предстоящую субботу, 20 июня, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Подведены итоги творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры. Дипломом лауреата награжден коллектив «Лида Медиакомпании». Он отмечен в номинации «Лучший цикл материалов в СМИ», направленный на повышение уровня правовой культуры населения. С 1 июня по 15 сентября на территории Беларуси проходит специальная программа «МАК». Ее цель – уничтожение сырьевой базы для наркотиков, изъятие из оборота незаконных веществ и проведение разъяснительной работы среди владельцев земельных участков. Сотрудники отдела внутренних дел Лидского райисполкома на регулярной основе проводят рейдовые мероприятия, чтобы выявить места произрастания наркотических растений. Вчера при осмотре территории Лидского района сотрудники милиции выявили произрастание растения, содержащего запрещенные вещества, после чего его уничтожили. 10-й юбилейный конкурс ручной козьбы «Звенить коса, живи вёска» состоится в предстоящую субботу, 20 июня, на Личине. Местом его проведения станет открытая площадка в агрогородке Гончары. Начнется мероприятие в 20 часов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем дожди. Ветер западный 3,7 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, приставщик горячего стекла. Возможно обучение, дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: успел. Бай.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди
2: Лида ТВ и в социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 3 до 11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 12 градусов, а днем до 17.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Служба «Одно окно» Лидского райисполкома осуществляет большое количество процедур, и количество обращений постоянно увеличивается. В настоящее время проводится прием заявлений по 226 административным процедурам. За 5 месяцев текущего года подано около 9500 заявлений. Наиболее распространенными запросами от граждан стали постановка и учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, консультирование по вопросам архитектуры и строительства, постановка на учет в дошкольное учреждение образования. Одна из самых востребованных административных процедур – прием заявления на предоставление арендного жилья. Таких за 5 месяцев поступило 2734. Органы погранслужбы Беларуси с начала года выявили 12 фактов незаконного ввоза беспилотных летательных аппаратов из ЕС, а также случаи хранения и использования на территории страны. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. 9 июня житель Лиды намеревался ввести из Евросоюза через пункт пропуска Брузги 2 беспилотника. Летательные аппараты изъяты сотрудниками Гродненской погрангруппы. Проводятся дальнейшие разбирательства. Лидским зональным центром гигиены и эпидемиологии на минувшей неделе проведен лабораторный контроль качества воды поверхностных водных объектов, на которых разрешено купание в нынешнем году. В Лиде по улице Мицкевича, вблизи деревни Малыковщизна и в Березовке по улице Корзюка. Пробы соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Лидские артисты покорили Кревский замок. В минувшую субботу там развернулся фестиваль «Крева на скрыжалях часу». Творческие коллективы Лидского районного центра культуры и народного творчества стали яркой частью праздника. В атмосферу средневековья гостей фестиваля погружали Народная студия истории искусства эпох Средневековья и раннего Ренессанса «Дама сердца», а также Народный кукольный театр «Батлейка» отдела ремесел и традиционной культуры. Фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна» пройдет в Лиде. Он запланирован на следующее воскресенье, 28 июня. Местом проведения станет площадь у Дворца культуры. Начало мероприятия в 16 часов. Будут работать различные тематические площадки, которые помогут заявить о себе, найти единомышленников и раскрыть свой потенциал.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер западный 3,7 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 16-17 градусов тепла.

тебе понравится. Story. Loca.

0: Ты слушаешь Лидер
1: ФМ. Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится. Yeah. See if you can relate to this one.